0: ყოველ დღე დილის 8-ის ნახევარზე სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Уважаемые радиослушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. Из Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко.
1: Новости.
2: Оппозиционные партии ПС и САС критикуют позицию правительства Словакии в отношении российской ракеты, упавшей в Польшу в четверг. Они утверждают, что пророссийский курс правительства премьер-министра Роберта Фицо напрямую подрывает безопасность Словакии. По словам депутата Томаша Валашека, любое нормальное правительство вызвало бы российского посла и потребовало от президента России Владимира Путина немедленно прекратить эту ужасную войну. Конец цитаты. Министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар в ответ отметил, что словацкая дипломатия давно подчеркивает, война в Украине не имеет военного решения и ведет лишь к человеческим жертвам и разрушениям. В то же время Бланар с одобрением относится к взвешенному подходу премьер-министра Польши Дональда Туска, подтвердившего необходимость тщательного расследования недавнего нарушения воздушного пространства. Важно дождаться результатов расследования, прежде чем горячие головы продолжат словесную перепалку, в то время как люди продолжают гибнуть из-за отсутствия дипломатии с обеих сторон, добавил министр. Министерство иностранных и европейских дел Словацкой Республики и дипломатические представительства Словакии следят за ситуацией в странах, пострадавших от лесных пожаров, в частности в Греции, Италии, Франции и Испании. По данным министерства, граждане Словакии не обращались в дипломатические представительства в пострадавших странах или в Международный оперативный кризис Центра МИД за консульской помощью в связи с пожарами. Кроме того, в министерство пока не поступало сведений об эвакуации, травмах или госпитализации словацких граждан. Коалиция правозащитных организаций в сотрудничестве с организацией «Мир тишины» и Словацким союзом слепых и слабовидящих представила альтернативный доклад в Комитет ООН по правам инвалидов в преддверии предстоящего рассмотрения ситуации в Словакии. В докладе отмечается ненадлежащее обеспечение и защита прав людей с инвалидностью, в том числе детей. Эту информацию агентству ТАСР сообщила Анна Криштовчева, координатор по связям со СМИ словацкого отделения организации Amnesty International. Словацкие правозащитные организации призывают государство принять конкретные меры, такие как поддержка инклюзивного образования, усиление защиты женщин с инвалидностью и более активное вовлечение затронутых лиц в процесс принятия решений. 19 августа Комитет ООН рассмотрит вопрос о выполнении Словакии своих обязательств, после чего представит рекомендации по улучшению защиты прав этих людей. Иван Корчук, заместитель председателя оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия», подтвердил, что получает за работу в партии вознаграждение, сопоставимое с зарплатой депутата парламента, а оформление выплат осуществляется через компанию, которая в настоящее время полностью принадлежит его супруге и находится под ее управлением. Так он прокомментировал сообщение СМИ о том, что партия «Прогрессивная Словакия» выплачивает ему десятки тысяч евро через фирму его жены. Корчук заявляет, что выбрал такой подход, поскольку решил, как политик, не занимать должностей в каких-либо компаниях и в связи с этим вышел из состава их совместной фирмы в феврале прошлого года. Однако он воспользовался возможностью продолжить работу на компанию в качестве члена семьи, и именно по этой причине выставление счетов осуществлялось через фирму его супруги. Железнодорожное сообщение между Словакией и Польшей будет улучшено. Польша представила стратегию развития железнодорожного транспорта на период до 2035 года, предусматривающую создание нескольких маршрутов в Словакию. Одним из них станет долгожданное возобновление рейса экспресса «Краковия», который обеспечит прямое сообщение между Кошице, Краковом и Будапештом.
1: Тема дня.
3: В ближайшие годы Словакии предстоит борьба за рабочие места будущего. Новый барометр рынка труда, подготовленный Альянсом отраслевых советов, показывает, что спрос не ограничится специалистами по искусственному интеллекту. В число наиболее востребованных работников также войдут уборщики, операторы производственных линий и вспомогательный персонал. Проблема заключается в том, что в этих секторах уже наблюдается нехватка рабочей силы. В связи с этим эксперты предупреждают, что стране не обойтись без притока иностранных работников, а новые предприятия могут попросту переманивать сотрудников уже существующих компаний вместо того, чтобы создавать новые рабочие места. В масштабах всей экономики Словакии уже наблюдается нехватка десятков тысяч работников по этим специальностям. Наибольший спрос у компаний отмечается на сборщиков в сфере машиностроения. Согласно данным барометра рынка труда, открыто более 21 500 вакансий. Следом идут водители грузовых автомобилей, для которых доступно свыше 18 000 рабочих мест. В общей сложности только на эти две профессии приходится почти 40 тысяч вакансий, которые работодатели пытаются заполнить в срочном порядке. Кроме того, открыто более 7 тысяч вакансий для складских рабочих, свыше 6 тысяч для водителей вилочных погрузчиков, почти 5 тысяч для поваров, а также 1000 вакансий для сварщиков. Эксперт Зузана Ремес отмечает, что отсутствие интереса к должностям, требующим ручного труда или невысокой квалификации, явление характерное не только для Словакии. С этой же проблемой сталкиваются и другие страны Центральной и Западной Европы. По ее словам, часть граждан закономерно тяготеет к специализированным, техническим или административным должностям, предлагающим более высокую оплату и лучшие карьерные перспективы. Тем не менее, ни цифровизация, ни искусственный интеллект не устранят в ближайшие годы потребность в уборщиках, операторах на производстве, складских работников и персонале, занятом в сфере базового обслуживания. Высокий спрос на работников производственных и рабочих специальностей обусловлен прежде всего структурой словацкой экономики, в которой промышленность играет важную роль. Обеспечение производственных процессов закономерно требует более высокой степени вовлеченности со стороны рабочих. В настоящее время компании ищут способы вести деятельность с меньшим штатом сотрудников. Одни инвестируют в развитие имеющегося персонала, тогда как другие откладывают крупные вложения из-за бюджетных ограничений и необходимости сокращать расходы. Технологии могут стать решением проблем нехватки кадров. До половины словацких компаний рассматривают искусственный интеллект, робототехнику и другие инновационные технологии как эффективные способы преодоления кадровых трудностей. По мнению экспертов, технологический процесс не приведет к одномоментному исчезновению целых профессий, а будет постепенно трансформировать характер выполняемой людьми работы. Например, оператор производственной линии будет взаимодействовать с автоматизированным оборудованием, работник склада с цифровой системой, а техническому персоналу придется осваивать все более сложные устройства. Словакия по-прежнему обладает нереализованным потенциалом в отношении таких категорий населения, как длительно безработные, лица старше 50 лет, люди с ограниченными возможностями и представители групп меньшинств. Существуют также значительные возможности для интеграции в рынок труда людей и, прежде всего, женщин, чье возвращение к работе затруднено необходимостью ухода за маленьким ребенком или больным родственником. Проблемой также является недостаточная транспортная доступность рабочих мест в ряде регионов. По мнению экспертов, ситуацию могли бы улучшить увеличение числа рабочих мест с частичной занятостью, более гибкий график работы и усиление поддержки со стороны работодателей для людей, возвращающихся к трудовой деятельности. Также необходимо переобучение и повышение квалификации, улучшение транспортного сообщения, доступное жилье и более адресные социальные и семейные услуги.
2: Дорогие друзья, уважаемые наши слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. У микрофона Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко, за звукооператорским пультом Абдулла Рут. Вначале разрешите ознакомить вас, какие сюжеты мы подготовили для вас во второй части сегодняшнего выпуска. С 26 июля по 1 августа в поселке Моченок проходит 34-й фестиваль христианского театра имени святого Горазда «Гораздов Моченок». В течение недели в этом поселке соберутся театральные деятели из разных уголков Словакии. Они будут не только представлять свои постановки, но и, что особенно важно, работать над совершенствованием своего мастерства. Подробнее об этом рассказал драматург фестиваля Камил Жишка. Ну а затем мы пригласим вас в Музей естественных наук Словацкого национального музея и предложим вашему вниманию разговор с Владимиром Янским, выдающимся словацким энтомологом. Оставайтесь с нами, друзья, и вы узнаете много интересного на волне Международного радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
1: Радио Словакия International.
2: С 26 июля по 1 августа в поселке Моченок проходит 34-й фестиваль христианского театра имени святого Горазда «Гораздов Моченок». Местность близ города Шаля тесно связана с жизнью этого ученика святого Мефодия. Святой Горазд вместе со святыми Кириллом и Мефодием и их сподвижниками, святыми Климентом, Наумом, Ангеларием и Саввой, входит в число святых, известных как седмочисленники, то есть семи святых, создавших церковно-славянский язык и переведших на него Священное Писание.
4: В течение недели в поселке Моченок соберутся театральные деятели из разных уголков Словакии. Они будут не только представлять свои постановки, но и, что особенно важно, работать над совершенствованием своего мастерства. Подробнее об этом рассказал драматург фестиваля Камил Жишка.
5: Krasdo Močenok je ako v podstate jediný festival na Slovensku, ktorý sa cieľene...
2: Festival Krasdo Močenok. Po suti jedinstvený slovaký festival, posvěšený imeno hrišťanskej kultúre. Razumiejece, so vremenem jeho tematický ochvat rozšírilse. V programu postepenno stali vključať произведения искусства, затрагивающие определенные ценности. Festival evolucionировал, перестав быть площадкой, предназначенной исключительно для авторов, сосредоточенных на библейских сюжетах. По сути, именно с этого все и началось. Когда приходские общины устраивали различные представления, им требовалась профессиональная оценка. Так, движимые самыми разными побуждениями, организаторы фестиваля в поселке Мочинок поставили перед собой задачу развивать нашу культуру, подобно тому, как это делал святой Гораст, ученик святого Мефодия. Согласно преданию, Гораст родился в этих краях и способствовал становлению славянской культуры в данном регионе.
4: Кто стоял у истоков этого фестиваля? Как он появился? Какими были его первые годы?
5: Это уже 34-й рочник. Там было много мен. Не хочу никого забуднуть.
2: Проходит уже 34-й по счету фестиваль. За время его существования с ним было связано множество имен, и мне не хотелось бы никого упустить, упоминая их. В самом поселке Мочинок действовала сильная любительская театральная труппа, сыгравшая ключевую роль на начальном этапе этих начинаний, и многие ее участники внесли в это значительный вклад. И все же, если бы мне пришлось с особым уважением выделить кого-то одного, это был бы Михаил Ковач Адамов, выдающийся словацкий деятель широкого профиля, занимавшийся этнографией, историей театра и литературы, а также библиотечным делом. В частности, он участвовал в возрождении национальной библиотеки в Мартине. Он также уделял особое внимание таким театральным темам, как народные пьесы, и опубликовал множество монографий. Благодаря этому он был частым гостем и глубоко уважаемым членом жюри фестиваля «Сценицкая жатва». Это словосочетание можно перевести на русский язык как «урожай пьес» в городе Мартин, старейшего в Европе фестиваля любительских театров. Это был подлинный эксперт высочайшего уровня и человек с большим сердцем. Он сыграл ключевую роль в формировании структуры фестиваля на начальном этапе, и во многом именно благодаря ему это мероприятие продолжает существовать по сей день.
4: А какова концепция фестиваля? Он начинается в последние выходные июля и длится более недели, включая творческие мастер-классы и выступления. В чем же именно заключается его идея?
5: Закладный бот власне того фестивалу е 27 июля.
2: Центральным событием фестиваля является 27 июля, День памяти Святого Гораздо. Поэтому программа фестиваля всегда привязывается к этой дате. Так, в этом году она выпадает на понедельник. По ряду причин главное место проводится 26 числа. Организаторы фестиваля в поселке Молчанок стремятся дополнить театральную программу духовными мероприятиями. Это означает, что к участию в литургии приглашаются различные хоры, а также проповедники и община. Предусмотрено паломничество в Нитру, поэтому наряду с театральной составляющей имеет место и на насыщенная духовная программа, объединяющая все темы. В этом году труппа из города Гловец представит спектакль об итальянском католическом активисте Фрасати, удивительной личности, который, насколько мне известно, уже был причислен к лику блаженных. В начале 20 века он посвятил себя работе с молодежью и вопросам социальной справедливости, вступив в ряд благотворительных организаций, чтобы эффективнее помогать бедным и нуждающимся. Коллектив из Гловца подготовил эту постановку, и мы с нетерпением ждем ее показа. Спектакль откроет фестиваль, а в понедельник, вторник и среду пройдут мастер-классы.
4: Давайте на мгновение сосредоточимся на самих мастер-классах или творческих сессиях. Разумеется, в программу фестиваля войдут вечерние спектакли и выступления гастролирующих трупп. Значит, дневная часть программы будет посвящена обучению ремеслу, проще говоря, созданию театра.
5: В подстате, самотный фестиваль дивадельный, сутяжный, начнет же во четверток.
2: Сама театральная и конкурсная часть фестиваля начнется лишь в четверг, 30 июля. Однако первые три дня будут посвящены теории и практике театрального искусства. В этом году запланированы два мастер-класса. Один проведу я, а другой сестра Стелла Марис, которая будет работать с группой детей помладше. Она руководит театральной труппой, состоящей из цыганской молодежи в поселке Спишская Старовес и обладает богатым опытом использования театра как инструмента социальной работы. Это очень творческий человек, увлеченный поиском новых идей. Для этого мероприятия мы выбрали темой творчество Шекспира. Это будут упрощенные версии шекспировских постановок, по сути, отдельные отрывки. Что касается взрослых, или точнее мастер-класса для взрослых, то мы с Петером Янку, в том числе числе директором Словацкого радио, проведем занятие, посвященное сонетам Шекспира. Участники выберут сонет, чтобы проанализировать его и адаптировать для сцены. Тем временем сестра Стелла Морис будет проводить параллельный фестиваль с детьми. Она выбрала малоизвестную, но великолепную трагикомедию Шекспира «Зимнюю сказку» и отобрала из нее несколько сцен для работы с ребятами, чтобы вместе с ними осваивать методы интерпретации текста и использования сценического пространства. Итак, Шекспир задает рамки трехдневного фестивального мастер-класса, завершающегося презентацией в четверг. Это увлекательный процесс, в ходе которого театральная постановка неожиданно рождается усилиями людей, прежде не знавших друг друга. Они переосмысливают определенные театральные методики, способы интерпретации и тому подобные вещи. Это служит своего рода прелюдией, а затем в четверг начинается сам фестиваль.
4: Давайте рассмотрим, как менялась ситуация с течением лет. Какие спектакли привозили на фестиваль «Гораздов Мученок» различные коллективы? По-прежнему ли это традиционные библейские постановки? Или же сюда, на мероприятие, в целом отличающиеся приверженностью традициям, проникает и современный театральный подход, характерный для других фестивалей?
5: Треба поведать, что перед теми 34 роками та ситуация была упне ина.
2: Следует отметить, что 34 года назад ситуация была совершенно иной. Это был период сразу после бархатной революции, когда приходские общины только начинали набирать обороты, осмысливать понятие свободы и осознавать, что могут выражать себя так, как раньше было невозможно. Разумеется, та эпоха знаменовалась всплеском интереса к библейским сюжетам. Так, например, семинаристы из Нитры добились большого успеха, создавая в 1990-х годах прекрасные постановки профессионального уровня. Со временем эти сообщества стали сокращаться, а первоначальный энтузиазм, пожалуй, несколько угас. По сути, вся эта деятельность почти полностью переместилась в любительские театральные коллективы, которые продолжают работать и, к счастью, проявляют в Словакии большую активность. Фестиваль «Гораздов Мученок» взял за основу поиск постановок, которые, говоря проще, воплощают систему ценностей, близкую к христианской. Со временем он действительно превратился в фестиваль, открытый для труп, не ограничивающий исключительно библейской тематикой.
4: В заключении репортажа отметим, что в традиционном фестивале христианского театра имени Святого Горазда примут участие труппы из Спишска-Старовеза, Логовца, Сташкова, Новозамки, Лазорна и других мест. Церемония награждения фестиваля состоится вечером в субботу 1 августа и завершится мероприятие выступлением легендарной труппы из Трнавы, известной как Тулявы Дивадло – «Странствующий театр».

0: Владимир Янский – музейный работник с многолетним стажем и выдающийся словацкий энтомолог. Много лет назад, в начале его учебы в университете, профессор Ольга Штепановичева заметила его интерес к энтомологии и предложила ему встретиться с Ильей Окали, тогдашним заведующим отделом энтомологии Музея естественных наук Словацкого национального музея в Братиславе. Доктор Окали специализировался на фаунистике и систематике цикадовых насекомых и искал себе преемника в этой области. Их встреча в музее стала поворотным моментом для Владимира Янского. Доктор Окали сначала стал его консультантом, а впоследствии научным руководителем его диссертации на тему «Цикадовые насекомые Малых Карпат».
1: В 2012 году он возглавил отдел зоологии в Музее естественных наук Словацкого национального музея. Его научная деятельность сосредоточена главным образом на изучении цикад, стрекоз и речных раков. К настоящему времени он опубликовал около 70 научных и профессиональных работ. В последние годы он посвящает себя преимущественно изучению инвазивных видов. Помимо научной деятельности, он активно занимается музейной работой, выступил автором или соавтором ряда выставок. Свою первую персональную выставку «Бабочки мира» он организовал в 1989 году. В начале интервью мы попросили доктора Янского рассказать, каких именно насекомых он изучает и как мы, люди, не являющиеся специалистами, можем их распознать.
0: Мои исследования посвящены прежде всего цикадам. Когда большинство людей слышит слово «цикада», они представляют себе насекомых, чье пение, или, говоря проще, громкий стрекот, доносится до нас во время отдыха на море или где-нибудь на юге. Хотя в Словакии тоже обитают несколько видов, большинство цикад у нас – крошечные существа размером всего в несколько миллиметров. Когда они отпрыгивают в сторону, пока мы идем по лугу, многие принимают их за молодых кузнечиков. Но на самом деле зачастую это именно цикады.
1: В предыдущих лекциях для широкой аудитории вы также упоминали, что существует огромное количество видов цикад.
0: Да, во всем мире известно около 45 тысяч видов, а в Европе их насчитывается по оценкам от 1800 до 1900. Здесь, в Словакии, отчасти из-за появления новых инвазивных видов, обитает около 560 видов цикад.
1: Мы уже обсуждали, как распознать такую цикаду. Что они любят и в какой среде обычно обитают?
0: Цикады встречаются по всему миру, за исключением полярных областей. Наиболее распространены они в теплых и сухих тропических и субтропических зонах, однако обитают и в Европе, чаще всего на лугах и опушках, хотя встречаются и в глубине леса.
1: Давайте немного поговорим об их жизни. Как устроена жизнедеятельность цикады и чем они питаются?
0: Все цикадовые обладают колюще-сосущим ротовым аппаратом, то есть питаются растительным соком, за исключением одной группы из семейства, известного как циксииды или насадки. Представители этой группы имеют столь специфические особенности, что питаются грибным мицелием как на личиночной, так и на взрослой стадии. Однако все цикады питаются растительным соком, как на стадии личинки, так и во взрослом состоянии. Единственное исключение в кавычках «настоящие цикады», то есть те самые, что поют. Их личинки живут под землей и питаются корнями растений.
1: Если бы мы взяли такую цикаду, скажем, под увеличительное стекло, раз уж вы упомянули, что она очень мала, то что бы мы увидели? Насколько хорошо различимы органы, с помощью которых она высасывает сок?
0: Скажем так, что касается размеров цикад, то большинство из них мелкие виды длиной от 2 до 10 мм. Однако настоящие цикады и особенно тропические виды могут достигать длину, скажем, 7 см, а размах их крыльев порой доходит до 20 см. Здесь в Словакии обитает 6 видов этого семейства. Самый крупный из них – Liristes plebeius, то есть цикада обыкновенная, размах крыльев которой достигает 9 см.
1: А если бы мы поместили одну из этих цикад под микроскоп или увеличительное стекло, что бы мы увидели?
0: Все зависит от того, на что именно мы смотрим. Ведь многие цикадовые, особенно тропические виды, отличаются огромным разнообразием форм и расцветок. Большинство из них, например, представители семейства цикаделиде, то есть цикадок, имеют стройное вытянутое тело. Однако у насекомых и семейства мембрациде, то есть горбаток, как следует из их названия, отличаются сильно развитой передней спинкой, напоминающей горб с различными выростами. И так далее. Словом, разнообразие здесь весьма велико. Мелкие виды цикад, в частности, исследуют под микроскопом и определяют по ряду признаков, чаще всего по строению половых органов. Если выстроить в ряд 10 особей таких миниатюрных цикад, то на первый взгляд может показаться, что все они принадлежат к одному и тому же виду.
1: Итак, мы обсуждали, что цикады питаются преимущественно растительными соками или частями грибов. Могут ли они быть чем-то опасны? Или же люди сталкиваются с проблемами при контакте с ними, например, если дотронуться до них?
0: Цикады, разумеется, безвредны для человека. Однако, отвечая на ваш вопрос о том, могут ли они наносить вред или ущерб, в последние годы, и сейчас в том числе, мы столкнулись с серьезной проблемой на виноградниках. Около 10-12 лет назад здесь появилась инвазивная американская цикадка. В последние годы она стала переносчиком опасного для винограда патогена. К сожалению, эффективного средства борьбы с этим заболеванием пока не существует. Единственные доступные меры – это применение различных инсектицидов, а также выкорчевывание, вырубка и сжигание зараженных лоз для предотвращения дальнейшего распространения болезни.
1: Мы находимся в Словацком национальном музее, и многим может показаться, что здешние цикадки – это просто экспонаты за стеклом. Однако на самом деле в этой области еще предстоит многое изучить. Более того, что касается упомянутого вами винограда, то уже завтра вы отправляетесь в командировку в Нитру, чтобы вновь заняться изучением передачи различных патогенов этими насекомыми.
2: Ано, праве завтра отхадзам, приду пре меня з Нитри околия, потому что одна наша цикадка.
0: Да, я действительно уезжаю завтра. За мной приедут специалисты из Нитры и окрестностей в связи с проблемой, вызванной одной из цикадок. Этот вид переносит заболевание, поражающее сахарную свеклу и картофель. Поэтому завтра мы отправляемся на место, чтобы изучить ситуацию. Коллеги уже ведут мониторинг территории с помощью желтых клеевых ловушек, расставленных в разных точках. Они регулярно, раз в 1-2 недели, проверяют их и собирают материал, чтобы выявить наличие именно тех цикадок, которые способны переносить эти фитоплазмы. Так что завтра мы едем туда для проведения этой проверки.
1: А какие именно проблемы вызывают эти патогены?
2: Но почул сам о них, я то еще моц не вем, либо тераз это новое.
0: Пока информации немного, поскольку ситуация совершенно новая, но судя по данным о случаях в других странах, содержание сахара в сахарной свекле может снижаться на 20%, а корни плоды теряют упругость, становятся резиновыми, и их трудно резать. Таким образом, для Словакии это новое заболевание. Подобная ситуация сложилась несколько лет назад, когда нас застало врасплох появление винограда цикадки. Она поразила около 12-13 районов страны и стала тогда серьезной проблемой.
1: Любовь к природе побудила Владимира Янского применить свои профессиональные знания, в том числе в работе с детьми и молодежью. Он является давним членом экспертного комитета Олимпиады по биологии для школьников и ежегодно принимает активное участие в мероприятиях, организуемых Музеем естественных наук Словацкого национального музея, таких как «Ночь музеев» и «Галерей», «Ночь исследователей» и других. За долгие годы работы в музее он встретил множество энтомологов, от признанных специалистов до новичков, приезжающих для изучения музейных коллекций. Он всегда охотно делится знаниями и дает советы, и во многом благодаря ему энтомология стала для многих делом всей жизни.

0: Дорогие наши слушатели, сегодняшний выпуск программы «Словакия сегодня» подошел к концу. От имени всей редакции с вами прощаются Абдул Арут и Андрей Шевченко. Желаем вам хорошо провести выходные, друзья, и до новых встреч в эфире, или традиционно на словацком языке «Пекни викенд, а до почутия».
1: Часы позитивзе.